космосе ты брат. Любишь моё чувство юмора, ты кричишь ура. Я куплю тебе кокос, бабки на вопрос. Стики красоты вокруг, и ты мой самый любимый друг. И в бамбуковых лесах покрылась малахит.